0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: такая красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко пропоновал вернуть до дому с чужины останки советских воинов. Об этом президент заявил у свята 9 мая у Минску на церемонии складения венков и кветок до монумента перемоги. Керовник державы отзначил, что фашизм у тепер інший выгляд, але сутности это не меняем.
3: Дорогие белорусы, знамя победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право, право выбирать свой путь на своей земле. Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелище и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо, лощеное, это сути не меняет. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности, собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны. Но уже рядом с нашими границами. Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты. Прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной Армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов.
2: Мероприемство «Белорусские женщины-переможцы», присвеченное Дню Перемоги, прошло у посольства Беларуси в Бразилии. Удел приняли у тым лику представники мясцовых СМИ. Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев подкреслил, что белорусские женщины отыгрывают ключевую роль в социально-экономичном развитии громадства и миротворчих намаганиях нашей страны на международной арене. Бразильские гости познакомились с фотовыставой «Беларусь памятая жаночий твар перемоги», представленной Белорусским союзом женщин. Усе пасажырскія, грузавыя цягнікі, манеўровыя лакаматывы далі пераможны гудок а поўдні ў дзень перамогі, паведамілі на беларускай чыгунцы. Дыктары заклікалі пасажыраў на хвіліну спыніцца і ўшанаваць памяць усіх, хто абараняў краіну і падарыў нам мірную будучыню. Роўна а поўдні журботныя ўдары метранома і мелодыя рэквіема гучалі на чыгуначных вакзалах краіны. Рух транспорту обмежует сегодня на проспекте Пераможца у столицы в связи с проведением святочных мероприемств до Дня державного стяга, державного герба и державного гимна Беларуси. Как поведомили у Минск-Трансе, меры уведут с половины десятой раницы по цотным боку от проспекта Машерова до улицы Орловской. Змены закрануть рух автобусных маршрутов номер 1, 29, 44, 69, 73, 91, 119С, 136, а так само троллейбусного маршрута номер 70. Акрамя гэтага, з 10 раніцы грамадскі транспарт не будзе выконваць прыпынак палац спорту. Па дэнных Белгідрамета сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 12 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Вітаю. День перемоги у Великой войне святкавали напередодні Беларусі. На церемонии складения вянков и кветок до монумента перемоги у Минску Александр Лукашенко нагадал, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Беларуси за вызволение Европы от фашизма.
2: С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана, тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый – победа. Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую, главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Это было тогда. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов человек, лишенных родного дома, 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армии, собранной со всей Европы. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 45-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом.
1: Дзень державного стяга, державного герба и державного гимна отзначаются Беларуси. Со святом суайчинников повиншавал президент. Александр Лукашенко отзначил, что повага до символа уедная беларусов и узмацняет патриотичный настрой у относинах до значных досягнений Украины и суайчинников. Керовник державы отзначил, что яны и далее будут выкликать почуття гонору, удочинение далесу Беларуси и отказности за ее будучиню. Шесте з самым вялікім сцягам Беларусі стартавала сёлета ад стэлы «Мінск – горад-герой». Арганізатары акцыі – штаб патрыятычных сіл. Сцяг па праспекце пераможцаў пранеслі вядомыя дзеячы культуры, спорту, сродкаў масавай інфармацыі. Каля 800 чалавек. Канец маршруту калоны – плошча дзяржаўнага сцяга, дзе праходзіць святочнае мерапрыемства з удзелам прэм'ер-міністра Александра Турчына. Аналагічныя шэсце сёлета прайшлі ва ўсіх абласных цэнтрах. У Мінску зараз каля 8 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья. У многих районах краткочасовые дожди, махчимые навальницы. Температура по ветру от 8 до 19 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродни 11-13, у Витебску 12-14, у Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомелі 16-18, у столицы до 12 градусов тепла невеликий краткочасовый дождь.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: ВК. Группы. Пошук. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Спасибо.
1: Ой, нас сегодня спрашивали, наверное, за 15 лет вы уже совершенно не волнуетесь перед тем, как выйти на сцену. Я вам скажу, что волнуемся еще как. Вчера вечером меня начало клинить, я понял, что я не помню практически ни одного слова из всех своих песен. И лежал вечером и вспоминал, вот сейчас в следующей песне, третью строчку. Не мог я вспомнить никак. Сегодня утром
2: такие
1: проснулся.
2: Такие случаи в медицине известны.
1: Сегодня утром проснулся, и у меня сразу строчка. Поставь меня обратно со всеми в ряд. Вот она, третья строчка. А песня называется «Не дай мне

0: от старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Концерт группы «Чайф» 15 лет. Все только начинается. По признанию самих музыкантов, перед концертом яны хвалявалися. Те трымаются собрать полную залу. Выступление проходило у спортивном комплексе «Олимпийский», а гэта больше за 15 тысяч глядачов. А лишь после концерта было можно смело стверджать, что музыканты достойно оборонили звание народного гурта. У зале был аншлаг. Вертаемся на концерт.

0: Спасибо.
1: Я рисую на окне глаз твои косые стрелы. Я играю на трубе водосточной неумело. Я тебе построю кижи, взяв от спичек коробок. Я летаю над Парижем, задевая потолок.

0: Спасибо.
1: Рок-лайф по-русски.
2: Рок-лайф по-русски. Концерт группы «Чайф» 15 лет. Все только начинается. Лидер гурта Владимир Шахрын признавался. Ночь перед концертом он не спал. Ему сдавалось, что он забылся усе словы усих своих песень. До раницы все это я вспомню, а левость третий родов с композиции «Не дай мне повод» усплыл у голове уже на сцене. Музыканту зрадовано поделился этой новиной с вялизной залой. И амаль 20 тысяч человек хором подказали ему увесь куплет. Вельми оперативно, амаль праз 2 тыдні, запись выступления показали по телебачанні. А праз некоторый час запись выдали официально на 2 дисках. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по житті только якостная музыка.

Спасибо огромное. Песня замечательная абсолютно. Музыканта, которого мы обожаем, которым мы искренне можем сказать, что это он нас 15 лет назад научил по-настоящему петь рок-н-ролл по-русски. Его зовут Майк Науменко. Он нежный и светлый человек.

телефону и закажу тебе авто. И провожу до двери, и подам тебе пальто, и поцелую невзначай, и прошепчу: прощай, детка, прощай.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Радыёсталіца.
3: У сталіцы 15 гадзін, у студыі з выпускам навін Евгенія Любіна. Вітаю. День перамоги напередодні об'єднав тисячі білорусів по всій країні. Важною часткою мероприємства стала церемонія складання вінку і квіток до монумента перемоги у Мінську, у ділу якої прийняв Олександр Лукашенко. Керівник держави підкреслив наш обов'язок заховати правду об Великій Вітчизняній війні і укладі совєтського народу у перемогу над фашизмом.
4: Преклоняємо голови перед матерями, які віддавали своїх синовей і дочерей на фронт. Ми і сьогодні з болью в серці вспоминаємо о дітях війни, повзрослевших в одночасье, взявших в руки винтовку или ставших к станку в тылу. Гордимся всеми, кто после победы поднимал Беларусь из руин, отстраивая города, восстанавливая народное хозяйство. День Победы – это день братского единства народов, праздник, напоминающий, насколько мы сильны, когда мы вместе. Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы – это день исторической справедливости. Рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли.
3: Святкаванне Дня Перамогі на кургане Славы завершылася відэасвятковым шоу. Наведвальнікі мемарыяла змаглі ўбачыць дэманстрацыю кадраў відэаінсталяцыі, прысвечанай Вялікай Айчыннай вайне. Праект «Жаночы твар перамогі» – гэта мільёны самаадданых, моцных і неверагодна стойкіх удзельніц. Удзельнікі вячэрняй праграмы далучыліся таксама да агульнарэспубліканскай акцыі «Праспяваем Дзень Перамогі разам» і ўбачылі яркі пераможны салют. Державные символы – неотъемная частка суверенитета Украины. Об этом заявил министр адукации Андрей Иванец на церемонии ушанавания у Минском. Керовник ведомства отзначил, что с державными символами у Беларуси знакомятся с дитячего садка. У школах линейки и державные святы починаются миновито с урочистого выносу в нашего стяга и выканания гимна. Андрей Иванец выказал уверенность, что сегодня каждый белорус гонорится символами нашей страны.

9 градусов тепла. По данным Белгидромета, завтра в Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья. В день по всей Украине без остатных опадков, ночи местами по полночному сходе невеликие короткочасовые дожди. Ночью и раницей в особных районах туман. Ночная температура по ветра +1,8, местами заморозки 0-2. В день от 14 до 23 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску 15-17, у Могилеве 16-18, у Рудни и Гомеле 18-20, у Бресте 21-23, у столицы у ночи +3,5, у день 15-17 градусов тепла, без остатных опадков.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимые.
1: With you, living in service.

радио «Столица». Часто композиции, у яких рок-музыка опирает сенсовую военную классику, снова оказываются на слуху и открываются новым поколением. «Туман», проекта «Коммунизм», Егор Летов, Константин Рабинов, Олег Судаков – это панк-рок пересенсование советской военной песни 1967 года. Трек завершает альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика», отрознивающийся с мрачным, монотонным гучанием и психоделичной атмосферы. Версия «Бери шинель, пошли домой» у выканания гурта «Чайф» – это кавер знакомитой композиции, написанной Булатом Акуджавой, «Словы» и Валентином Левашовым «Музыка» в 1975 году для фильма «От зары до зары».

мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

и Шинель пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

Привет, друзья! Мы, группа Кипелов, поздравляем всех вас с великим праздником, с Днем Великой Победы. И сегодня нам бы хотелось сыграть песню, под которую провожали на фронт наших дедов. Она называется «Прощальная танго».

0: праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 11 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Удзень па ўсёй краіне без істотных ападкаў, уначы месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра +1,8, месцамі замаразкі 0-2, удзень ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы ўначы 3-5, у дзень 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
0: Реклама на радыё «Сталіца».
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Спасибо.
1: Ой, нас сегодня спрашивали, наверное, за 15 лет вы уже совершенно не волнуетесь перед тем, как выйти на сцену. Я вам скажу, волнуемся еще как. Вчера вечером меня начало клинить. Я понял, что я не помню практически ни одного слова из всех своих песен. И лежал вечером и вспоминал вот сейчас в следующей песне третью строчку. Не мог я вспомнить никак. Сегодня утром
2: такие
1: проснулся.
2: Такие случаи в медицине известны.
1: Сегодня утром проснулся, и у меня сразу строчка «Поставь меня обратно со всеми в ряд». Вот она, третья строчка. А песня называется «Не дай мне

0: от старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Концерт группы «Чайф» 15 лет. Все только начинается. По признанию самих музыкантов, перед концертом яны хвалявались. Те трымаются собрать полную залу. Выступление проходило у спортивном комплексе «Олимпийский», а это больше за 15 тысяч глядачов. А лишь после концерта было можно смело стверджать, что музыканты достойно оборонили звание народного гурта. У зале был аншлаг. Вертаемся на концерт.

0: Спасибо.
1: Я рисую на окне глаз твои косые стрелы. Я играю на трубе водосточной неумело. Я тебе

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Концерт группы «Чайф» 15 лет. Все только начинается. Лидер гурта Владимир Шахрын признавался. Ночь перед концертом он не спал. Ему сдавалось, что он забылся усе словы усих своих песень. До раницы все это я вспомню, а левость третий родов с композицией «Не дай мне повод» усплыл у голове уже на сцене. Музыканту зрадовано поделился этой новиной с вялизной залой. И амаль 20 тысяч человек хором подказали ему увесь куплет. Вельми оперативно, амаль праз 2 тыдні, запись выступления показали по телебачанні. А праз некоторый час запись выдали официально на 2 дисках. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по житті только якостная музыка.

Спасибо огромное. Песня замечательная абсолютно. Музыканта, которого мы обожаем, которого мы искренне можем сказать, что это он нас 15 лет назад научил по-настоящему петь рок-н-ролл по-русски. Его зовут Майк Науменко. Он нежный, светлый человек.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Звычайна пасля смерці блізкага чалавека ў яго нашчадкаў з'яўляецца права ўласнасці на рэчы, нерухомасць, маёмасныя правы і абавязкі. Перад грамадзянінам узнікае пытанне прыняць спадчыну або адмовіцца ад яе. Такі выбар ён павінен зрабіць самастойна. Для адмовы ад спадчыны неабходна звярнуцца да натарыуса. Як ажыццяўляецца такая працэдура, а таксама што варта ведаць спадчынніку, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Амбражэвіч.
2: Право отказаться от наследства предусмотрено статьей 1074 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, то есть в течение 6 месяцев со времени открытия наследства, в том числе и в том случае, когда он уже принял наследство. Если наследник принял наследство фактически, вступил во владение или управление наследственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины его пропуска уважительными. Когда такое заявление наследник подает нотариусу об отказе от наследства, нотариус разъясняет наследнику, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Также допускается отказ через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Отказ от наследства в случаях, когда наследником является несовершеннолетний, либо гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Также нотариус разъясняет, что отказ с условиями под договорками не допускается. Также не допускается отказ в пользу другого лица, если от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследником, наследнику, от обязательной доли в наследстве. Это статья 1064 Гражданского кодекса. Если наследнику подназначен наследник, ну и то, что я уже говорила, что с оговорками или под условием не допускается, но если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, либо по обоим основаниям. То есть он может, например, по завещанию наследство принять, а по закону он может отказаться, если ему это имущество, которое не завещано, если оно ему не нужно. То есть такое право предусмотрено законодательством.
1: Пры гэтым варта ўлічваць, што грамадзянін можа адмовіцца толькі ад спадчыны ўвогуле, а не ад нейкіх асобных відаў маёмасці. Заканадаўствам не прадугледжана частковая адмова або прыняцце спадчыны. Разам з тым існуе магчымасць падзелу спадчыны.
2: То есть наследники могут по соглашению между ними, нотариус может заключить такое соглашение, по которому они договариваются, какое конкретное имущество переходит кому, чтобы не было долевой собственности. На самом деле это очень удобно. И уже на основании соглашения о разделе наследства нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследникам на конкретные вещи уже, да, где не будет уже указаны доли. То есть если по закону, когда они принимают наследство, любое имущество и несколько наследников, то они наследовать будут это в равных долях. Например, если один вид имущества или два вида имущества, наследников много. И получается, что соглашение не всегда можно заключить, поэтому там будет выдаваться просто в равных долях, так как это предусмотрено законодательством.
1: Самое частое пытанне, ці можна пасля афіцыйнай адмовы ад спадчыны ў далейшым перадумаць і прыняць яе.
2: Если, например, наследник принял наследство, а потом впоследствии передумал и захотел отказаться, ну, именно до истечения полугода, то такой отказ мы возьмем от него. А если он отказался, а потом передумал и решил принять, то уже не примет нотариус такое заявление. И даже в судебном порядке он этот отказ уже не отменит, потому что это под роспись разъясняются вот эти вот статьи и правовые последствия такого отказа.
1: Каб дакладна ведаць свае правы і юрыдычныя наступствы прыняцця або адмовы ад спадчыны, варта звярнуцца па кансультацыю спецыяліста да афармлення ўсіх дакументаў.
2: Бывает, когда наследники приходят не вместе и думают, например, что они все примут наследство. Бывает, договариваются между собой, а могут прийти и к какому-то соглашению, либо же наоборот. Поэтому лучше всегда, да, прийти к нотариусу на предварительную консультацию и заранее, не ждать полгода, вот чтобы не было у них потом времени даже подумать. Прийти заранее все вместе. Нотариус в любом случае расскажет все права и правовые последствия наследникам, чтобы они понимали вот эту серьезность их выбора, и что потом впоследствии, чтобы не было никаких сомнений и вопросов.
1: Закон так само дозволяет спадчиннику не прымать ніякіх рашэнняў и не здзяйсняць ніякіх дзеянняў, связанных со зваротом до нотариуса для адмовы. Такая бездзейнасць прызнаецца правамернай и лічыцца непрыняццем спадчыны.
0: Правовое поле. Слухай, любимое.

все проходит. Боже мой, бежи худший. Тяжко верить, что не зводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да, навокал. Боже мой, апошній смех. Паляванне ладзіць сокал, паляўнічы недзе збег.

0: выявы того, что на небе у горы, и что на земле у низя, и что у воде нижей земли.
1: Боже мой, гляжу парта, Боже мой, глухие дни. Разумеешь тут, что варто у церквах тушить огни.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали на Марс. Не, не зусім тое, што планета ў сонечнай сістэме, а ў месцы, адкуль адкрываецца марсіянскі пейзаж. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Куды едзем? На балота. У рэспубліканскі ландшафтны запаведнік Казьянскі. Знаходзіцца на стыку Віцебскай і Гродзенскай абласцей, пясчаныя дзюны, мохавыя дываны і сюррэалістычныя ландшафты. Эфект іншапланетнай мясцовасці гарантаваны. Дзеля гэтай прыгажосці варта сюды завітаць. Увогуле балотынг, што называецца турызм экстрэмальны, ідуць сюды самыя адважныя. Расказвае наш гід, дырэктар турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Шумілінскага района Ірына Кулікова.
2: Это на испытай себя. И идут, были случаи в этом году, приходили, ну, спортсмены едут дышать кислородом, кто-то в горы, кто-то на болото. А некоторые с грузами на выносливость просто испытывали себя в болоте, были такие. Но болото, на самом деле, оно хорошее, красивое, сухое в болоте в самом. Но подходы к болоту всегда сложные, потому что оно верховое, а ручьи, которые подпитывают внизу, текут, и вот этот кусочек 30 метров очень труднопреодолимый. Там нет комаров, они все остаются в кустах, которые на подступах, а там все чудесно. Там действительно вот просто чудно. Вот эти озерки маленькие на болоте, это вообще...
1: 400 озерок на площади 5 квадратных километров. И такие участок болота один у свете.
2: На Ельне большие озера, а здесь маленькие. Именно они создают. И сверху вот этот вид напоминает или кратер на Марсе, или как на Меркурии. Поэтому есть сравнение в интернете, что это белорусский Меркурий или марсианский пейзаж. Говорят, кто с чем сравнит. Ну, вот как. Они маленькие. От метров в диаметре до 300 метров, но не больше. Потому что все большие озера и другие пейзажи есть на других болотах. А вот таких вот, ну, нет. Между ними ходить интересно. Это наша настоящая белорусская дрыхва. Они вот болтаешься и понимаешь, что ты стоишь на такой изыбкой поверхности, но в то же время не провалишься. В этих озерках люди купаются, туристы. Ну, смотри, какая погода. Ну, вылазят, интересно. Это такое себе удовольствие.
1: Задовольнение вот так само. Добрая рыбалка, прохожие світанки и заходы солнца. Усё в одном месце. Сярод розной расліннасці.
2: Небольшие сосны, березки, вереск. Клюква, ну, в другом месте. И здесь у нас, именно на этом болоте, самое южное место произрастания морошки. Южная граница. Популяция морошки проходит в Казьянах. Там есть небольшие островки этого растения. Да, и все чудесное. Там в каждое время года пушится верески, там клюквы. Вот это все чудесно. Росянка там вообще повсеместно произрастает. Это такое чудеснейшее. Много краснокнижников.
1: И это особная тема для размовы. Што яшчэ дадаць? Казьянскія балоты – гэта не проста так. А па-сапраўднаму запамінальнае месца – тут гукі прыроды, свежае паветра, шыкоўныя некранутыя краявіды, каму падыходзіць, ды ўсім. І асабліва тым, хто любіць яднанне з наваколлем і адзіноту, хто шукае унікальныя кадры, хто неабыякавы да небанальных маршрутаў. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хіты на радіо «Столица». Слухай, любимая.